Коля Сейе, той заключил Флоренс сюр ле Шанс-Елизе. Могоче ще о гласбеники, той май се снимал за французскими гласбеники и сведа туди американскими сведа знаними. Той Майлс Дейвис Трубента, Барни Вийон, тенор саксофон, Рене Утреже клавир, потем Пьер Мишело контрабас и па Кенни Кларк на бубних. Naslednja skladba je Dine v motel, torej večerja v motelu in torej spet ena izmed skladb iz L'Ascenseur pour l'Échafaud.

За всяка ме познасте, ту никаш на новица, да уезен камион, но то промети горица. Ма зна бе да ду не виеше, да съм човек рад приеше, а када ремьо с диско, то се търгай обаргиеше. Ка придам на обрате, уелье с мене шприца, кей пей се уезем на авто промети горица. Ма не ходем я с ту диско, зарад приеса се застопе, зарад тега ходим чекате со лепе пупе. На приморском, о, со пупе чиста шприца, я свин се уезем на автопромети, горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажал сам плеса ту ен диско там Любляни, шо на балар на среду сам, ан там сам ю захледу, не вим каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма все кар вам поведу, чиста я ресница, ку ту да уезем на автопромети, горица. Автопромет, горица. Но е лихнен глед, как у гарнемшка автострада. Алфета водат спреда, абарт водат зада. Лево, андесно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. И аз повем вам клапа, нисам веду, как у локортиста тънка майца носи. Тайш на два,